0: 나 보기 좋아.
1: 세안스.
2: 어브룩 소크리스토겐 룩스페레쉬비시담 자라브 사반마르스라 사반케와마크츠보이 하! 니스디오펠옥치스노유스 하트레스노타네베두바호스디시 헤스디오타노노스 헤드롬 베야체뇨 호미카이 Фус, фуцес, сет, я живу по спаме вопе, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я